0: По заявка за теб и с леко рицарско настроение. Ивана Крунич и та витезови Округлок стола. Да видим кой ще грабне музикалния меч.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.